Big Pharma. Pun-mă pe chimic. Юб не майнутин, чин пара чау е чиа бит, чау апау я чел, ми об чау адек ми утиано. Юм твин кинг е чиро малама. Ми утиано куман, ва джули ки док тич, ки юб не майнутин. Ва го бери пьера бору я бумен, тонна бит, спик фама. The Hot 5 at 5. Hot 5 at 5. Ви, ва бит ман лир, и чау ани ки куме. Number beach, a beach, hot five, five.